0: Ром-пом-пом, щеда гремо добу! Ром-пом-пом, щеда...
1: Денис Аудич представлен. Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Нова.